0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Я живу в тихом мире, но кайф, если ты не долой у обрани.